Чучанин эдвэлэн гаэр гэлэдтүгэ Чучанин эдтэм пагагат гаэт нэчайвэн гоэ наатам пасо Oh, God, I'm